0: Основной причиной для миссионерской деятельности является святость этого мама. И он сам сказал, поскольку я сам не могу быть миссионером, я хотел вырабить в этом махчума для святого мама такое покликание и сиди за своим сердцем. Ну и были еще способные причины для початка этой працы, ожидания процесса с правом канала Масая, несильный дух и заклик святорой, который жилил у резиденции конфликта. Ну, об этом Аламана говорится в листе до кардинала Решильи от 6 века 1900 года. Под час моей шмангадовой подрыхтовки духовенства я повинен признаться, что часто сутыкался с оправданными миссионерскими покликами. Ну и кончатковое решение об основании конгрегации миссионеров принималось только из выразного загаду архиепископа Аламана. Однако отказал на этот загад словом Петра «Таелосу ночь судовного улову». «У имя Твое я закину свои сети». Ну и 8 мая 1902 года в Кении легли первые 4 миссионера, 2 святары и 2 светских. Ну и позднее Аламана так само хотел бы поехать на сестры, и он бачил кризис, недохоп у миссионеров, и на в разговоре с папом М10, как бы сказал, ну и не было сестры, которые могли туда поехать, как бы не хапало установить таких миссионеров, ну, на что папа отказал ему, что вы повинны засновать конгрегацию сами. Конкретно сестер миссионеров, якую бы засновали для мужчин миссионеров. На что знову же Аламан попробовал сказать, что ну, ваша святость, існує уже так шмат конгрегаций, сестер, а папа занимал ее в этой думке, даже Амигельборного, выключили миссионера. Ну, поэтому Аламан занялся реализацией задания папы, и надо за все повторял, что это не я больный, что это не я больный, чтобы это папа убьет впервые, я же мой дух миссионерским относился святой миссионером. Ну, у нас тогда и дальнейшие миссийные территории были доверены мужчинам и женщинам, которые были наши миссионеры из Эфиопии, Танзании, Самарии, Шарбитии. А сегодня ты получишь
1: Ум и фасы.